что то мир, моя права, бай. Ну да в нику, там сердце жив, а ты не прайся в нику, это за кожу край. Играй, тебе нервы, ну да в нику, что мир, моя права, бай. Ну да в нику, там сердце жив, играй, играй.